0: Самое наоборот, как я говорил, Харпанова, никогда не сохранил. Другого министра Сирана,
1: Я говорю, что Харпанова,